Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Ислама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 Горск СКР.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus. Включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
16: Пойдем в парк? Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
17: Помогите! Эти дети, они...
15: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
18: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
19: Категория 16+.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: можно ходить босиком, есть арбуз ложкой и услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Понятно, что там никто не рассчитывает на крутое там качество обслуживания и сервис. Мне нужно было перекантоваться пару дней. Я живу в хостеле, лежу, занимаюсь работой за ноутбуком. Ну, лежу по-домашнему.
2: Ну, в трусищах.
1: В трусищах. Да. А, можно так? Я лежу, в общем, и мне стук в мой номер. Я говорю, нет-нет, спасибо, еще раз. Нет-нет, говорю, можете идти. И просто открывается дверь. И женщина
2: надо же.
1: Смотрит на меня, очень на цыпочках идет к мусорному ведру, берет пакет с мусорным ведром, но наполненный, поворачивается и говорит, да я только мусор вынести.
2: А, ты
1: и
2: тут уходит. Лежишь еще, да?
1: И в это время я просто медленно смотрю на нее и не понимаю, что это реально происходит.
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио ДФМ.

0: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Мосбилет составил план на выходные.

0: Детский спектакль. Познавательная выставка. Редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
1: 13+. Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Летом можно есть мороженое на завтрак. Не отвечать в рабочих чатах. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: I like to move it, move it. Оно?
2: Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш, удиш. Рисало мудиш, удиш. Рисалот.
2: Чудиш! Это был венгерский язык.
1: Так.
2: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: Одорун но суки суки. Тотемо суки суки. Миннамо?
3: Суки!
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Hola.
5: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta.
2: А теперь

0: Разбудильники скоро вернется на радио Дева. Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
1: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралл Гроув».
10: Пойдем в парк. Не боишься?
11: А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите. Эти дети, они...
9: «Кошмар на улице Коралл Гроув». В кино с 27 августа. 18+.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон

0: и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
10: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Мосбилет составил план на выходные.
1: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
2: 13+. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
17: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: можно гулять до рассвета. Засыпать под писк комара. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну что, мы сегодня обсуждаем тему.
2: Да на что вы потратили свои первые деньги? Расскажите нам.
1: Свою первую зарплату я потратила на продукты, потому что это был 92-93 год. Я хотела удивить маму. Отстояла 3 очереди, купила яйца, курицу и все остальное. Ну вот это, конечно, очень так, прям, мне кажется, по-человечески. Представляешь, мама, которая понимает, что продуктов нет, заграет в холодильник, а там такой сюрприз.
2: Вообще, мне кажется, слезы наворачивают.
1: Да, а ребенок оказался мстительный, поэтому написал «не жрать, это на Новый год». Так, поймут не все, но многие вспомнят. Друзья, мы продолжаем наше движение.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ-Мяфер».
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд».

0: Милкланд творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В Ленте. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении. Количество призов, сроков, месте и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Мосбилет составил план на выходные.
0: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
4: 13+. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: В гиперленте

0: Окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: летом туристы могут считать звезды. Чайки могут считать туристов. А ты можешь услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: А если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладони.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть.
2: И
1: у нас
2: плане,
1: есть
2: да.
1: просто классная история, которые с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио ДФМ. ДФМ. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество.

0: числе призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-08-04. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.

0: ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Next. А дальше тусовка
8: on DFM.
7: Потому что

0: Реклама.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Где-то можно жарить шашлыки. Спать без одеяла. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Что все делают легко, а вам дается с трудом.
2: Я не люблю фоткать свою жену. Ты так муторно. А если фото не получается, придется заново. А попробуй еще не сфоткать, это ж скандал. Друзья, мужчины, дорогие мои, я вам дам хороший совет. Во-первых, выясните, где у нее рабочая сторона. Всегда фотографируйте ее с этой рабочей стороны и чуть-чуть снизу, чтобы, соответственно, она казалась выше и стройнее. Все. И никогда не фотографируйте ее днем, особенно на пляже, потому что она просто сразу будет думать, что это она такая какая-то не такая, потому что там все видно. А вот немножечко закатное солнце, это как фильтр, прям сразу смотрится, природный. Все лучше намного, так что вот пользуйтесь.
0: Вечернее шоу Юли Баго скоро вернется на Радио ДВМ.

0: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БТ «Неофферта».
9: С 27 августа в кино «Мистический хоррор. Кошмар на улице Coral Grove».
10: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
11: Помогите. Эти дети, они...
9: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: уснуть в гамаке, на пляже или прямо в шезлонге. И услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Хорошо. Чуть пошире рот открой, чуть-чуть пошире.
2: Треугольник.
1: Как? Целлюлоза?
2: Треугольник.
1: Целлюлоза. Рельефы. Следующее слово.
2: Хорошо.
1: Уже плохо идет.
2: Нос.
1: Дождь.
2: Нос.
1: Гвоздь.
2: Нос.
1: Вождь.
2: Нос.
1: Кот.
2: Нос.
1: Кот.
2: Нос.
1: Нос.
2: Нос.
1: Нос. Нос.
2: Очень близко. Нос.
1: Блос. Блеск. Нос. Нос. Да. Есть это слово.
2: Да. Давай. Ёжик.
1: Дюжни.
2: Ёжик.
1: Ножны. Ёшкин.
2: Ежик. О.
1: Ёшка. Ёршик. Ёжик.
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на радио ДФМ. Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804-0+.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции.

0: Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-Банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 740 49 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что

0: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
2: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: можно есть ягоды прямо с куста. А шашлык, сидя на траве, а не за столом. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Я один раз пробовала на утюге курицу пожарить. Мы с подружкой взяли окорочок, два утюга, и мы вот с двух сторон вот так вот утюгом. Нас потом родители чуть не убили, потому что, представляете, два утюга испорченных. Там, оказывается, все приклеивается, и нас заставили чистить потом эти утюги.
2: Зато дети сыты, это главное.
1: Но было прикольно, потому что мы думали, что именно так делается курица табака. Мы чувствовали себя героями, когда ели эту курицу. Без специй, без всего, просто вот так счастливые.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на радио ДФМ. Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количества призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю.
7: Для зрителей старше 16 лет.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн, давай по-настоящему.

0: подробнее на beeline.ru. 12+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
11: Пойдем в парк? Не боишься?
12: А зря. Ты ведь в ловушке.
13: Помогите! Эти дети, они...
10: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
14: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
15: Категория 16+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УРН 106-784-754-56-55.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: летом можно ездить на велике по набережной, прыгать с тарзанки в речку и даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну, есть дело в том, что вот как будто бы ты когда чавкаешь, вкуснее. Ты чувствуешь вот все оттенки в этот момент. А когда просто вот так, знаете, как-то неестественно даже получается.
2: Конечно, ты выражаешь свое удовольствие. Или вот руками, когда вот берешь вот что-то вот.
1: Руками кусь, это вообще все вот практики эзотерические. Им все говорят, что надо есть руками, потому что таким образом ты соединяешься с какой-то чава-чакрой. Ну, в общем, там какая-то очень важная история. Вот. Ты должен чавкать и есть руками. Тогда чава-чакра у тебя вся будет раскрыта, и все будет замечательно. А если ты будешь есть вот так вот чопорно, да, вилочка, ножичек, все остальное, чава-чакра не раскроется, и, соответственно, не получишь ты по-настоящему удовольствия от еды.
0: Вечернее шоу Юли Баго скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: А теперь

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Получилось. Вы вылечили рак?
20: ОККО представляет.
21: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
22: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
23: Это открытие изменит все.
20: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
24: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: можно ходить босиком, есть арбуз ложкой и услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Понятно, что там никто не рассчитывает на крутое там качество обслуживания и сервиса. Мне нужно было перекантоваться пару дней. Я живу в хостеле. Лежу, занимаюсь работой за ноутбуком. Ну, лежу по-домашнему.
2: В трусищах.
1: В трусищах. Да. А, можно так? Я лежу, в общем, и мне стук в мой номер. Я говорю, нет-нет, спасибо, еще раз. Нет-нет, говорю, можете идти. И просто открывается дверь. И женщина смотрит на меня. Очень на цыпочках идет к мусорному ведру. Берет пакет с мусорным ведром, но наполненный. Поворачивается и говорит, да я только мусор вынести.
2: А, ты
1: и
2: тут уходит. Лежишь еще, да?
1: И в это время я просто медленно смотрю на нее и не понимаю, что это реально происходит.
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио ДФМ.

0: Реклама. Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Мосбилет составил план на выходные.
1: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
2: 13+. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.

0: Electro. DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 19 часов.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитики.

0: пластика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: Уезд Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: можно гулять до рассвета, засыпать под писк комара и даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну что, мы сегодня обсуждаем тему.
2: Да на что вы потратили свои первые деньги, расскажите нам.
1: Свою первую зарплату я потратила на продукты, потому что это был 92-93 год, я хотела удивить маму, отстояла 3 очереди, купила яйца, курицу и все остальное. Ну вот это, конечно, очень так, прям, мне кажется, по-человечески. Представляешь, мама, которая понимает, что продуктов нет, заграет в холодильник, а там такой сюрприз.
2: И вообще, мне кажется, слезы наворачивают.
1: Да, а ребенок оказался мстительный, поэтому написал «не жрать, это на Новый год». Так, поймут не все, но многие вспомнят. Друзья, мы продолжаем наше движение.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОКК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного...

0: Kids Consulting в июле 2026 года НТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.